Заканчивая бег, встали. Встряхните мышцы рук и ног. Продолжаем занятие. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки в стороны. Приседая, выполняя поочередные махи, согнутой ногой вперед. Начинаем с левой ноги и левой, правой, левой, правой. Раз, два, раз. Локтем касаемся колена противоположной ноги. Раз, два, раз, два.

Переходим к следующей части нашего занятия. Встаньте. Выполняем прыжки. Отталкиваясь ногами поочередно, сгибаем вперед то левую, то правую ногу. И левая, правая, левая, правая, левая,

Движения руками произвольные. Чередуем прыжок на две ноги с выпадами вперед. Начинаем с выпада на левый. Начинаем с выпада на левый. И левая вместе, правая вместе, левая.

0: Ladies and gentlemen, we have arrived at WRFO Lexington. The frequency is a cool 88.1 megahertz with winds coming in all the way to the left. The in-flight entertainment for this journey has been provided by Radio Free Lexington, your only alternative left. For your safety and comfort, please stay tuned with your seatbelts fastened until the plane comes to a complete stop. Please check around your seat for any commercial radio trash you may have brought on board with you, and deposit in the bin as you disembark from the aircraft. On behalf of RFO Airlines and the entire crew, I'd like to thank you for joining us on this trip, and we are looking forward to seeing you tuned in again soon.
1: Привет! You're listening to Russian Radio on WRFL Lexington, and you just heard Trava I Doma by Zemlanye off of Earthlings. And before that, we had three tracks off of the Sports and Fitness album, Russian Exercise album that came out in 1984. That was Towards the Stars 3, Dance, and On the Move. My class is laughing at me. It's a great, I was so excited to find that. I loved it. I think everyone should check it out. And you should look at the cover and see like the Russian Jane Fonda, who was the face of that album. All right, so my class has joined me here today, and we are going to be doing a reading for you. So with no further ado, let's get that started. Yes. Hold on just a second. Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Сегодня с вами на русском радио студенты Университета Кентукки. Ника, Нед, Пётр, Каролина, Рома и я, DJ Катя. Мы студенты Университета Кентукки изучаем русский язык. В жизни каждого человека есть необыкновенные путешествия. И самое интересное путешествие – это жизнь. Сегодня мы посвящаем наше чтение самому издаваму в России автору детской литературы Корнею Чуковскому. Good evening, dear listeners. Today on Russian Radio, we are joined by students from the University of Kentucky. Ника, Нед, Пётр, Каролина, Рома, and me, DJ Katya. We are studying Russian language at the University of Kentucky. In life, every person has an extraordinary journey, and the most interesting journey of all is life itself. Today, we dedicate our reading to the most published children's author in all of Russia, Корней Чуковский.
2: Сегодня мы прочитаем сказку «Мой Дедир», написанную Чуковским в 1923 году. Этой сказке 103 года, и она до сих пор актуальна. Послушайте, вы узнаете почему. Итак, садитесь поудобней. Мы начинаем.
3: Мой Дадир. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня.
4: Я за свечку, свечка в печку, я за книжку, та бежат, и в припрыжку под кровать.
5: Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, а пузатый от меня убежал, как от огня.
6: Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом? Завернулось, закрутилось и помешалось колосом.
2: Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится, и несется кувырком.
3: Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой.
4: Ах ты гадкий! Ах ты грязный! Не умитый поросенок! Ты чернее трубочиста! Полюбуйся на себя! У тебя на шее вакса! У тебя под носом клакса! У тебя такие руки, что сбежали даже бруки! Даже бруки! Даже бруки! Убежали от тебя!
5: Рано, рано утром на рассвете умываются котята и мышата, и утята, и жучки, и паучки.
6: Ты один уволосся, и грязнолье остался, и свежалым от гружили, и юки, и башмики.
2: Я великий умывальник, знаменитый мой додир. Умывальников начальник и мочала командир. Если топну я ногою, позову моих солдат в эту комнату толпою. Умывальники влетят.
3: И залают, и завоют, и ногами застучат. И тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку, прямо в мойку. С головою окунут.
4: Он ударил в медный таз и вскричал:
7: «Карабарас!»
4: И сейчас же щетки, щетки застрещали, как трещотки. И давай меня тарет приговаривать.
7: Моем, моем, труба чиста, чиста, чиста, чиста, чиста. Будет, будет, труба чист, чист, чист, чист, чист.
2: Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мелило, и кусало, как оса.
3: А от бешеной мочалки я помчался, как от палки. А она за мной, по садовой, по сеной.
4: Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною мчится и кусает, как волчица.
5: Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он статоше и кокоше по аллее приходил.
6: Умощалку словил галку. Словил галку. Поголдолит. А потом как заврешит на меня. Как ногим затушит на меня.
2: «Уходи-ка ты домой», — говорит, — «да лицо свое умой», — говорит, — «а не то, как налечу», — говорит, — «растопчу и проглочу», — говорит.
3: Как пустился я по улице бежать, прибежала я к умывальнику опять. Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца. Смыл и ваксу, и чернила с ней умытого лица.
4: И сейчас же бруки-бруки так и прыгнули меня в руки, а за ними пирожок. Ну-ка, съешь меня, дружок! А за ними бутерброд подбежал и прямо в рот.
6: Вот и книжка, Волторлас, Волторлас. И тиридад, и грамматика плюс лас. Си арифметик плюс яд.
5: Тут великий умывальник, знаменитый мададир, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил:
2: «Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, мой до дыру угодил.
3: Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубачистам стыд и срам, стыд и срам.
4: Да здравствует милодушествие и полотенце пушистое, и зубной пирожок, и густой гребешок.
5: Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться.
6: Шат и корит.
2: В лохане, в реке, в ручейке.
3: В океане, и в ванне, и в бане.
1: Всегда и везде. Вестчаная слава воде.
8: WRFL's programming is made possible in part by Skechel Media. Skechel Media is an independent book and gift store in Lexington focusing on the arts and sciences. Skechel Media is located at 371 South Limestone and can be reached at 859-255-4316. WRFL thanks Skechel Media for supporting college radio.